0: мама себя прифутит.
1: Что?
0: Как ты думаешь, собирается?
1: От этих пчел всего можно, да?